0: башня валу. Это мы жаворотажка, ой, жадно, ой, кто как у машины ж, наш гуэлэш.
1: О, блин.
2: Это вот тажка, что у Абраси.
0: Ай, ого, это мы ж ту превентура, ту жабу тоже, ту жолю ж на жорыш, это мы ж ярыша.
1: На жорыш не омыслишь, мы кивер мирлош. А, кумка, неку. Então não é que já são 5 horas? Ai, a minha cabeça. Já não é o que era antigamente, sabe?